0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Happy birthday! CA Store. 28 yıl. CA Store узынин 28 yıllыгыны нышанламақта. Шу мұнасабады билан. 30 сентябр кече. Хар хафта 28-та совғы ойналады. 8 миллион сомдан башлап, исталган техника харид қылин.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва башка барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Uztelecom супер люкс тарифа. Баринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум орнига 70 000 сум. Батафсил маълумот uztelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 14.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз үчүн 200 гигабайт. Бу Uztelecom супер люкс тарифа. Баринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум орнига 70 000 сум. Батафсил маълумот uztelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.